охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делаются и дарфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных

идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же

назначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричит.